ее ты бросает и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом.